0: Jak duchtary cikady?
1: Iri w tym goły dusza.
2: I co wtedy?
0: Emer, herdan olay.
1: O, manum namen, no.
0: Ech, kor do halmasa.
1: Aaaa.
0: Na gaz, ja.
3: Zurück zu euren Positionen.
4: Ну что, тебя как?
5: Тебя как замочили?
4: Меня выстрелили в грудь.
5: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
4: Сердце на две части, да?